0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Объявлены победители кинопремии «Выбор критиков». Художники Казахстана и Южной Кореи создали арт-объекты из обгоревшей древесины. 10 лучших казахстанских мастеров примут участие в проекте «Школа национального ремесла». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Ассоциация кинокритиков Казахстана по традиции объявила победителей своей ежегодной независимой премии «Выбор критиков». 10-я юбилейная церемония прошла в алматинском кинотеатре «Арман». Лидером по числу номинаций в этом году был нашумевший фильм «Ауро» режиссера Айтуре Жолдаскали. Он же стал и фаворитом вечера по количеству полученных наград. Картина удостоилась 6 призов, в том числе за лучший актерский состав и лучшую женскую роль второго плана. Также лента получила признание за свое визуальное решение, лучшая операторская работа и лучшая работа художника-постановщика и музыкальное оформление, лучшая песня и лучшая музыка. Победителем в категории «Лучший фильм-драма» оказалась пронзительная авторская картина о сложных внутрисемейных отношениях «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой. А приз за лучший жанровый фильм получила фантастическая лента Кайтадан Думана Еркембека. Лучшим режиссером был назван Айдан Сахаман за драму «Болмаган балалықшақ». Награды за лучшие главные женскую и мужскую роли получили Гюзель Жан «Игроманка» и Ерлан Тулеутай «Абель». Специального приза за лучший документальный фильм удостоилась яркая картина «Атамикен» дебютантки Жан-Аны Курмашевой. Международная экологическая выставка проходит в области Абай. На ней представлены работы художников из Южной Кореи и Казахстана. Выставка посвящена теме лесных пожаров и восстановления природы, передает 24KZ. Посетителям представлены арт-объекты и картины, созданные из материалов, пострадавших от огня и обгоревшей древесины. Таким образом, через искусство авторы проекта хотели показать последствия природных катастроф и привлечь внимание общества к экологическим проблемам, отмечают организаторы. Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» подвел итоги республиканского проекта «Школы национального ремесла», направленного на сохранение, возрождение и передачу традиционных ремесел Казахстана молодому поколению, сообщает Министерство культуры и информации. По данным ведомства, в ходе открытого конкурсного отбора поступило 330 заявок от мастеров со всех регионов Республики Казахстан. По итогам конкурсного отбора определены 10 лучших мастеров, которые уже в ближайшее время приступят к реализации образовательной программы на базе «Казах Креатив Хаб» в Астане. Они будут обучать детей и молодежь в возрасте от 8 до 20 лет, передавая традиционные технологии и секреты национального ремесленного искусства. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик». Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: классик радиосымен жаз мезгілі.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Проект «Жизнь-Ки» представили в Астане. Выставка «Пространство времени» в Алматы. Детей и молодежь Астаны приглашают на обучение национальным ремеслам. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане состоялась открытая дискуссия «Creative Talks» на тему «Домбра и новая эпоха. Современный вектор национального искусства», передает Елорда.инфо.кз. Представители креативных индустрий, музыканты и мастера обсудили, как традиционная казахская музыка может развиваться в цифровую эпоху и находить новую аудиторию. Одним из главных событий встречи стала презентация проекта «Жизки», цель которого – оцифровать 100 произведений выдающихся казахских композиторов и сделать их доступными на крупнейших мировых музыкальных площадках. Как рассказал управляющий директор по развитию талантов и проектов Фонда развития креативных индустрий Алмаз Сагунула, первым этапом проекта стала запись 10 QF Курмангазы. Мы создали отдельную страницу Курмангазы как артиста и каталогизировали его произведения. Теперь любой человек сможет зайти в Spotify, Apple Music, Яндекс.Музыку и другие платформы и услышать Q именно в том виде, в котором их задумывал композитор, отметил он. В Алматы музее Move Art проходит выставка американского художника Билла Виолы. Выставка «Пространство времени» собрала 18 произведений, созданных Виолой за почти полвека работы. По сути, это антология и хронология работ художника, где можно проследить, как развивался творческий путь мастера. Среди них знаменитые инсталляции.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Қоғамдық көлікте үлкенге құрмет, кішіге қамқорлық таныту тәрбиелі адамның ісі. Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.
1: Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.
3: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
4: Это было так красиво.
5: Это будет площадка для тех ребят, которые талантливы.
6: Культурная мозаика с Женией Аубакировой.
7: Дорогие радиослушатели, у нас, как я вам обещала, продолжение разговора с Гаухар Керимовой. Она журналист, кто, может, в прошлый раз не услышал, пиар-специалист, колумнист Forbes Woman, более 10 лет на телевидении, более 10 лет в области пиар в корпоративном секторе. Красивая, умная, замечательная, глубокая, интересная. В общем, очень много таких самых сильных эпитетов я могу обратить в сторону Гаухар. Жалко, что мало общаемся, но зато сейчас вот прям отводим душу.

0: которые и ту школу прошли, и эту, понимают в этой жизни немного больше. И ну, хорошо, самое главное, хорошо, да, на них можно положиться. Потому что нынешнее поколение, я очень люблю молодых, у меня у самой в отделе всегда люди молодые, я беру с удовольствием студентов, которые оканчивают только вот вуз. И что интересно, ну да, они такие более нежные. Они в том смысле нежные, что они очень... Ну, вот эта вот вся история сейчас популярная, да, набирающая обороты, про принятие, угу. про токсичность и угу. прочее, что вот они же так относятся.
1: Молодёжь?
0: Что,
1: ну,
0: да, молодежь, очень угу. совсем юная. Вот. Они считают, что вот мы должны принимать людей таких. Да, я согласна с этим очень. Но иногда там вот, вот эта грань, она настолько тонкая, что человек это иногда уходит в безответственность, понимаете?
1: Да.
0: Вот, вот эти нежные миллениалы, про них очень много мемов сейчас в интернете, про то, какие они нежные.
1: Легко что она говорит, да, работу,
0: да. Она утром говорит, у меня собачка заболела, все, я в расстроенных чувствах, я работать не могу, я сегодня не выйду на работу. Ну вот типа из этой серии. Наше поколение людей себе такого позволить не может.
1: Долг у нас есть.
0: Да, как-то нас по-другому воспитали. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но это факт, что вот сейчас происходит. Я понимаю тогда HR-ов, которые отвечают в своей структуре за нормальную жизнедеятельность компании или предприятия, и она предпочтет взять все-таки человека. Если это креативная сфера, наверное, туда больше вот молодых, идейных, у которых нету границ, да. А если это какая-то сфера такая фундаментальная, скажем так, то, конечно, туда сейчас... То есть вот этот страх у нашего поколения, что ты останешься без работы, он беспочвенный сейчас. И у меня вот этого страха, к счастью, вот и не было, и нет. Даже несмотря на то, что мне за 50, да, я востребованный специалист. Почему? Потому что ну,
1: потому что вы хорошенькая. Мне кажется, знаете, Гаухар, это вы хорошенькая, я имею в виду во всех смыслах, очень сбалансированный человек. Мне кажется, я с сыном своим разговаривала, я в последнее время много учусь у своих детей. Говорю, у нас в школе вот взрослое поколение, среднее поколение, там молодежь совсем есть. Наверное, вот изменения больше молодежь воспринимает. Он говорит, мам, не от возраста зависит. Не от возраста, только да. от типа человека.
0: Совершенно
1: есть такие
0: верно.
1: Молодые консерваторы и взрослые люди, которые берут вообще новое все. И это хорошо, если понимают. Да. А работодатели стали понимать, раз стали привлекать. Но вот в государстве есть тенденция такая автоматическая, что всех, всех как пенсионный возраст надо
0: да,
1: выгонять.
0: Да,
1: да.
0: Да.
1: И это ошибка.
0: Ну, у нас как-то выборочно это работает, если вы помните, да.
1: да.
0: Тут же там президенты у нас пенсионного возраста при этом прекрасно продолжают работать. При этом они там, допустим, отправляют там на пенсию каких-то очень...
1: Совсем молодых,
0: да,
1: активных.
0: Как вспомните, да. Тасмагометова в свое время отправили по выходу на пенсию.
1: Да,
0: но это
1: что,
0: было
1: да?
0: смешно, да. Yeah. Он когда ушел из посольства, это так для меня было смешно. Типа, а как же президент, который старше его там? Ну, вот как-то у нас этот двойной стандарт, он странно работает.
1: Я тоже как-то... тогда, когда я уходила с консерватории, тоже кто-то писал там, говорит, ну, он уже пенсионный, ну, типа...
0: Ну и потом, вы же знаете, что Всемирная организация здравоохранения отодвинула возраст молодости, который раньше был 35. Ну нет, там что-то до 45, но что-то такое.
1: А молодости?
0: То есть зрелость, она уже не в 45-50 начинается, а после 60. А пожилой возраст уже там что-то ближе после 75-80, что-то такое. Ну, объективно, здоровье людей стало лучше. Состояние, питание.
1: Да, да, мне кажется, так. И уже то, что пациенты с Совминской, например, поликлиники, все до 80
0: да,
1: доживают.
0: Да.
1: Это вот один раз мне директор сказал, говорит, вообще никто не говорит про это, а между прочим, это важно.
0: Ну, вы знаете, еще я так понимаю, у нас это особо критично в Казахстане. Почему? Потому что, если вы помните, вот эти 90-е годы, провал даже демографический
1: да,
0: был, когда вот
1: да.
0: этот вот развал Союза был.
1: Да.
0: Я считаю, что это вообще поколение потерянных детей, людей, потому что без идеологии, без какой-то основы, они просто росли как трава. И мне кажется, есть вот этот момент, что мы какой-то упустили вот часть поколения.
1: Травмированный, конечно,
0: да, травмированное
1: это же просто
0: поколение, которое пережило
1: убитые да. просто. Солидные дамочки, на проблемы воспитания не только наших детей, а вообще нашего общества, да. Но как он развивается, как он двигается, что такое эти миллениалы, да? Они нежные, действительно. С другой стороны, индивидуализм у них так развивается, которого нам не хватало. Мы все
0: да,
1: винтики
0: да.
1: там, да.
0: Это такой глобальный какой-то процесс, который происходит. Но мне кажется, знаете, я в них верю, вот в этих молодых и в миллениалов, при всей их нежности, они принципиальные люди. Я очень надеюсь, что они много изменят нас. У нас же последствий очень много, и патриархальных, и советских, которые сильно повлияли. И почему у нас так женщина была ограничена в правах своих.

0: гендерные вопросы
1: Да,
0: опять
1: да.
0: поднимаются.
1: Это вы редкий пример женщины-руководителя, ректор вуза.
0: Очень мало, очень
1: да,
0: мало.
1: Да, да, очень мало. Хотя, вы знаете, вот есть такое, может быть, вы много раз слышали про гендерное равенство, но вот откуда оно взялось, как бы истоки не все же изучают. По факту, оказывается, вот эта теория гендерного равенства, она появилась из того, что были изучены разные общества, системы, вот эти политические системы. И вот скандинавские страны, где самый высокий уровень жизни, там больше всех женщин присутствует да, в законодательной ветви власти, в исполнительной ветви власти. И вот эта прямая корреляция. Ну, просто женщины, они же такие многозадачные. В конце концов, бытом, семьей, детьми тоже они занимались всегда, здоровьем, образованием. Ну, немножко больше опыта у них в принятии качественных решений.
0: И они не такие, они более миролюбивые, переживают за сохранение баланса мира. Это вот что сейчас с миром творится.
1: Да, это мужской мир, который построен исключительно на вот этой маскулинно-мужской, мужском паттерне поведения, что отвоевывать, завоевывать, моё.
0: Это смешно сейчас. Да. 21 веке, и это как трагично.
1: Мне кажется, женщины бы такое не допустили, это точно.
0: Бедные мы женщины, что нам так поздно дали права. Да? Ну, я себя никогда не ощущала вот с точки зрения, что вот я женщина, мне нужны какие-то особые. Ну, ровне со всеми всегда.
1: У вас еще сфера, видите, такая, сфера искусства, культуры, она как-то еще была для женщин доступная, да, я так думаю, что все-таки.
0: Была бы я в нефтянке, никто бы ничего не допустил.
1: Или в политике, или там даже в журналистике не всегда. Хотя у нас более свободный был, конечно. Творческая среда, она же такая более свободная в этом смысле. А, конечно, если бы вы делали политическую карьеру.
0: Если бы я делала, если в бизнесе как женщина.
1: О, в бизнесе, это мужской исключительно мир.
0: Как Махаловка такая, нешуточная.
1: Да, волчий мир. Говорят же, с волками жить, по волчьи выйти. Это вот это та история, где нужно.
0: И у нас не хватает этого, да?
1: Ну, сейчас очень много предпринимателей, женщин, вот, конечно, тех сфер, где мы.
0: Бизнес,
1: да, это малый средний бизнес, это вот, не знаю, одежда, дизайн. Вот здесь сейчас женщины проявляются.
0: Образование.
1: Да, образование. Сейчас очень много коучей женщин, да. И сейчас вот в пиаре. Я даже, у меня брали интервью для Forbes вот в прошлом месяце. Почему у пиара женское лицо? И я вот объясняла, почему, да. Потому что, мне кажется, вот именно у нас, на Западе пиар, наоборот, сугубо мужская, знаете, такая профессия. Почему? Потому что это политическое влияние, это имидж, это GR, Government Relations. У нас эта сфера почему такая? Потому что наши женщины очень адаптивные. Мы же как вода, что называется, как змея, да, проползём.
0: Именно наши женщины или вообще женщины?
1: Я думаю, что именно наши женщины, и в целом Восточные. Женщины по миру тоже, потому что, если вы помните, всего же 100 лет назад получили право там голосовать, опять же, даже не у нас, мы-то получили это с приходом там советской, да, власти. А в свое время женщины просто научились, мне кажется, получать то, что им нужно, вот путем вот этих переговоров с мужчиной, да, путем убеждения, научились быть такими гибкими, многозадачными.
0: И довольствоваться малым,
1: да,
0: в общем-то,
1: да.
0: И там маленькой зарплатой, и маленькими правами, все равно работать, продолжать. Вот, например, сфера образования и социальной сферы,
1: да.
0: Только на женщин
1: держится. Только на женщин держится.
0: Никто туда из нормальных людей не пойдет.
1: Медицина, сфера образования,
0: да.
1: Вот сейчас только начинается чуть-чуть тенденция меняться, если вы видели, может быть, в соцсетях появились парни, педагоги.
0: Зарплаты, потому что повысились.
1: Да, кстати говоря, очень повлияло.
0: У нас в школе сейчас сколько молодых шикарных педагогов, шикарных, амбициозных, которые точно будут делать карьеру.
1: Да.
0: Они, как мой сын говорит, мама, ты, если что, не разочаровывайся, потому что это ребята, которые имеют потенциал дальше двигаться, не то, что они будут вечно там в нашей школе.
1: Да.
0: Вот, и наша задача их создать им такие условия, чтобы они...
1: Поддержать, мотивировать.
0: Да.
1: Ну, в целом, уважение к профессии, наверное, должно быть. К счастью,
0: ну, это
1: вот оно сейчас
0: появляется,
1: рождается.
0: Государство больше обращает внимание, что это важная вещь. Вот еще бы на культуру бы так бы обратили.
1: Вот, честно говоря, тоже вот эта вот непонятная история, которая, мне кажется, советского времени, да, стала, что вот культура
0: остаточная.
1: И спорт, они на остаточном каком-то принципе всегда живут. Вот что-то типа, главное, вот хлеб, а вот это вот все
0: вот
1: потом...
0: Это... Хорошо, если кто-то культурный, но ладно, у нас еще пока времени нету. Да,
1: да, да. Да.
0: Вот
1: типа
0: у нас
1: кормить всегда, надо народ.
0: Всегда
1: да?
0: На той придут люди, да, потому что неудобно, все хорошо.
1: Да, да.
0: Да. Вот на концерт пригласишь, не смог. На спектакль пригласишь, там, на выставку какую-нибудь. К сожалению, нет времени, да. Это даже в сознании людей, да.
1: Это,
0: не то, что нет времени. Хотелось бы, да вот, ну, можно пропустить, ничего страшного, там же другие придут, там, да. Вот, а это же та же самая деятельность.
1: Ну, это вообще важная деятельность. Слушайте, для души, как говорится, в здоровом теле говорят здоровый дух. А я вот считаю, в здоровом, когда у тебя здоровый дух, ну...
0: Тогда у тебя будет здоровое тело.
1: Да, не, у тебя будет просто здоровое все. Вот я считаю, да. Это же все, даже у спорта, вы знаете, сейчас очень серьезно, вот сейчас говорили про ментальность, про то, что вот большой солист, большой музыкант, это у него должен быть баланс, да, творчества и вот этой вот ментальности. Вы знаете, в спорте то же самое, добиваются не самые сильные больших высот.
0: Самые умные. Сейчас иногда меня подруги, друзья приглашают какие-то путешествия. У меня нет времени, потому что я должна заниматься к очередным
1: концертам. Кстати говоря, тоже у меня.
0: Если у меня нет концертов, то я мне путешествие ничего не дает. То есть какой-то такой вот замкнутый круг, что невозможно так вот путешествовать, а потом вышел и играешь. Да? Ты все равно за пределами концертов, вот этого успешного успеха или там хороших эмоций, это труд. Труд.
1: Конечно,
0: такой
1: труд,
0: настоящий,
1: труд,
0: да.
1: Дальше. Дисциплина очень важна. Я вот удивляюсь, я сама не супер дисциплинированный человек, стремлюсь, постоянно работаю над собой. Это мой такой, как бы сказать, слабый пунктик, да, слабое место. Западающая компетенция, как говорят у нас в корпоративном мире.
0: Западающая компетенция?
1: Да, да.
0: Ага, прелесть.
1: Да, западающая. Это как, знаете, западающая клавиша.
0: Клавиша, да.
1: Типа такого, да.
0: Ты компетентен, но немножко поздно.
1: Да, да, да. И вот у меня сын, он меня так учит сейчас дисциплине. Он у меня в футбол играет, пытается делать карьеру. Вот сейчас он в Испании. В команде,
0: слушайте,
1: да.
0: Сколько казахских молодых ребят за рубежом. Вот у меня мой какой-то родственник, маленький мальчик, и уже молодежный этого Реал Мадрида.
1: Играет,
0: Мадрид,
1: в общем, да, тоже.
0: Забрали из Казахстана.
1: И вы знаете, каждый день 2 часа.
0: Вот.
1: Это просто до 7-го пота. Потом еще приходит, восстанавливается что-то, и вечером идет тренажерный зал.
0: Специальное питание еще, наверное.
1: Да, и стараемся питаться правильно, все на расстоянии сложно. Я бы, конечно, хотела здесь, чтобы он рядом был, чтобы я могла ему как-то помочь. Но, к сожалению, у нас нет.
0: Какой
1: этой
0: возраст?
1: Индустрии. 21 год.
0: Ты.
1: Индустрии у нас нет, Женихен. Вот почему все дети уезжают? Они пытаются реализоваться, понимая в какой-то мере, наверное, не веря, что здесь может эта реализация
0: получиться. Не находя этой индустрии.
1: Знаете, сейчас мир такой, вот почему я очень люблю свой корпоративный мир, вот частный сектор, бизнес-сектор, потому что все инновации, все, какие есть инновации в плане развития персонала, человеческого капитала.
0: У них все, да?
1: Все там.
0: Да.
1: Даже вот знаменитое, не помню выражение, чье-то есть, какого-то бизнес-коуча, он говорит, что сейчас такое время, чтобы оказаться, вообще идти вперед, впереди оказаться, нужно бежать.
0: Бежать надо, да.
1: А чтобы оказаться впереди конкурентов, нужно бежать 2 раза быстрее. Да.
0: Да.
1: То есть просто чтобы остаться, сохранить свою позицию, уже недостаточно, как сказать, почивать на лаврах.
0: Это
1: невозможно. Ты вылетаешь уже из этой игры, что называется.
0: Это правда,
1: да.
0: Абсолютно. Очень большое сочувствие к тем работникам, которые там вот в среднем звене или младшем.
1: Да.
0: Просто специалисты. Это просто адовая работа.
1: Адовая,
0: мне кажется,
1: работа.
0: Да. У меня очень много сочувствия в свое время было, потому что я, как раз говорила, с топами средними, с руководителем департамента, а потом просто со специалистами. Я столько времени потратила, чтобы объяснять, чтобы смотреть, вникать в их положение, чтобы все-таки какие-то программы двинуть. Но это невозможно. Там столько всего. Там, прежде всего, последние годы запуганы так, что просто лучше ничего не делать.
1: Да, да, да.
0: И...
1: Инициатива наказуема, говорят.
0: Да, и потом тоже, когда я в консерватории пыталась типа вот KPI внедрять, я помню, как мне в первые годы просто сказали, я еще давно, еще все там в 3-м году, в 4-м, там, так, чтобы вот результативность была, и чтобы люди понимали, что кто-то больше, кто-то меньше, чтобы потом премиальные давать или по зарплатам понять, что делать. И как мне сказали... Мне не надо повышать, но я это проходить не буду. То есть это автоматически сразу они в себя не верят.
1: Отбивают руки,
0: отбивают,
1: да, да, да.
0: Не хотят, не будем мы. Нет, не будем.
1: Да, да.
0: Там какую-то открытость, какую-то конкурентоспособность, конкурентность, если внедрять. Не хотят люди, зачем?
1: Ну, часто же, масса такая, типа, меня не трогайте, я вот свое дело делаю.
0: А это вот вы говорите, корпоративный сектор. Сколько людей реально в обществе делают благосостояние этого общества? Я где-то читала, что 13%. Все остальные сидят. Государство, весь бюджет, основная большая часть, она сидит на этом.
1: Вы знаете, даже из труда, да, вы абсолютно, возможно, это близко к истине. Mm-hmm. Вы знаете, есть такое в бизнес-науке понятие mm-hmm. его Парето, принцип Парето.
0: Принцип Парето 20-80.
1: Да, 80-20. Типа 20 людей это, создают вот это благосостояние, а 80% это как
0: пользуются этим.
1: Балласт, этим пользуются. Ну, либо вот просто существуют.
0: За это сейчас некоторые слушатели подумают про нас. Ах, какие сидят здесь рассуждают.
1: Нет, ну мы просто делимся той практикой, которая уже принята и которая, как бы сказать, общепризнана, скажем так.
0: Есть еще большая часть людей, которые хорошо им, нет, правда, такие радиоклассика не слушают, но могут сказать, хорошо им рассуждать, у них все в порядке. Да.
1: Вы знаете, за моим порядком мне тоже очень вот эта вот внешняя легкость. Я когда, знаете, 10 лет, тут просто маленькая деталь. Я 10 лет работала в агентстве Хабар, в новостях. Это прям, знаете, очень активный, тяжелый такой режим работы. То есть ты работаешь с 9 до 9 каждый божий день. У тебя один выходной воскресенье, и то, если это выпал праздник, мы все праздники, вы понимаете же, мы снимаем все, мы показываем, где на площади люди гуляют, как они Новый год отмечают. 1 мая, 9 мая, мы все на работе. У нас дежурство, мы делимся, кто 31 декабря, кто 1 работает. То есть это очень тяжелый активный ритм работы. И вот когда я уходила из Хабара, я заходила, тогда был покойный Рерих, Владимир Ахмадьянович, директор генеральный. Я когда увольнялась, он мне говорит, Гаухар, я сижу, говорит, и не могу вспомнить ни одного, говорит, скандала, конфликта, в котором вы участвовали. Говорит, я помню все наши вот... Ага. Ну, бывают же разные вещи. Разборки. Там бывают творческие люди между собой. Mm-hmm. Там группы какие-то, режиссеры не сработались, еще mm-hmm. что-то. И он говорит, я не помню ни одного конфликта или в группировке, к которой вы бы примкнули.
0: Участвовали.
1: И вы же, говорит, всегда вот как-то нейтрально. Ага. Я стою и вспоминаю, говорю, знаете, да, говорю, Владимир Владимирович, я тоже не помню, чтобы я с кем-то конфликтовала, ругалась, говорю. Он говорит, вообще поразительно, удивительно, говорит, просто. Ага. Вы для меня, говорит, вообще феномен, он говорит, работает на телевидении, да. И вот эти слова были для меня лучшим комплиментом, вообще лучшей наградой за все эти 10 лет работы, потому что...
0: А вы не видели этих конфликтов? Знаете, или у вас не было времени? Или вы не
1: и
0: понимали?
1: И времени не было, избегала, и просто мне не хотелось в этом участвовать. Не потому, что там зло и добро было, и надо было на чью-то сторону стать. Но это же такое очень все на таком уровне.
0: Да.
1: Это все на человеческих страстях было построено. Я не видела в этом ценности просто никакой.
0: Да.
1: И вот даже потом, когда работая, создавая что-то свое, я понимала, что люди мне открывают двери исключительно из уважения, которое я проявляла к ним в свое время. Понимание, уважение, эмпатию какую-то. То есть это так важно, оказывается. Это не для того, чтобы быть хорошей для всех. Нет, я вот тоже от этого груза избавлялась. Ты когда вот такой дипломатичный человек, где-то в ущерб твоим интересам начинают люди пользоваться, да, скажем так, твоей дипломатичностью, там, не знаю, или твоей порядочностью. Я столкнулась в корпоративном секторе, что твою порядочность люди принимают за слабость.
0: Да.
1: Вот есть такое очень...
0: Не только в корпоративном секторе, мне кажется.
1: Да, наверное, в жизни, да, но это то, с чем я столкнулась. Люди думают, что ты слабая, но на самом деле нет. Это не слабость абсолютно, это твоя сила. И вот вы знаете, сейчас опять же в бизнесе появилась такая, да, мягкая сила. И даже, это в политике, да, сейчас.
0: Да.
1: Я вот верю в это, я верю вот в soft power, потому что оно более такое долгосрочное имеет эффект и приносит больше дивидендов и влияет на других людей. То есть другие люди, видя это, начинают понимать, что можно по-человечески, нормально, на уровне каком-то цивилизованном решать конфликты и не опускаясь в уровень вот этой ругани, скандалов и прочей конфронтации, тем более, которые ничего хорошего не приносят. Как говорил, помните, генерал Лебедь, знаменитое его тоже выражение, фраза, которая гуляет везде по интернету, про то, что он говорил, он говорит, любая война в итоге заканчивается худым или хорошим, плохим миром.
0: Mm-hmm.
1: И говорит, может пройти вот этот вот ужасный, печальный, трагический отрезок со смертями, калеками, сиротами, и сразу прийти к миру. И вот я вот этот сторонник вот этой вот всей истории. И вы знаете, моя сама сфера пиара, да, public relations, это связи с общественностью, она, видимо, я не случайно в ней оказалась. То есть я гармонично она ложится именно в мою специальность, в мою работу, когда ты общаешься с большим количеством людей. Это и оппоненты, это и конкуренты. Но это же не значит, что ты должен с ними как-то нецивилизованно поступать. А почему-то у нас многие люди думают, если это оппонент, значит, что-то плохое ему нужно сделать. Ну, это ужасно ущербное, ущербное мировоззрение. Вот от него нужно избавляться полностью. Когда у нас вот люди, бывает, я вижу это и в сети, да, сильно, как бы сказать, уходят вот из критики, уходят на, переходят на личное оскорбление, да. Вот это вот, я считаю, очень некультурно, нецивилизованно.
0: Правильное определение, потому что нет культуры.
1: Нет культуры, да.
0: Нет культуры размышлений, нет культуры понимания,
1: нет
0: как происходит
1: мышления, да.
0: Вообще, как в этом мире все происходит, да.
1: Я даже, знаете, удивляюсь простым вещам. Вы знаете, простая вещь абсолютно. Не хочу быть ни высокомерной, ни снобисткой, но люди, которые вот пишут часто или там что-то там вещают, такие ошибки делают просто даже в словах грамматически. Я говорю, это же так просто. Сейчас Google, это бесплатно.
0: Проверь,
1: это ничего не стоит.
0: Проверь, да.
1: Проверьте информацию, пожалуйста. Проверьте.
0: Не парятся.
1: Вообще не парятся. Словари все бесплатные. Ну, то есть вот этот момент, он немножко... Все
0: это
1: гонятся.
0: Не ценность, не ценность.
1: Да, да.
0: Быстро-быстро да. Вот это... пишут, ну да.
1: Да, быстро пишут, не задумываясь немножко.
0: Да, они даже не понимают, что они неграмотные.
1: Да, да.
0: Если бы они понимали, они проверили, да. Ну, если бы допускали, они уверены, что все. Поучают. Поучают.
1: Да, да, да, поучают.
0: А сами, будучи неграмотны.
1: Ну, вот... Помните, мультфильм был советский? «Поучают своих паучат», там что-то такое, да? Был такой мультфильм, да.
0: Паучат, к тому, что это сейчас все это открылось, наверное, раньше все было, просто не было доступа нас к этому, да, к этому миру. Иногда думаешь, господи, неужели все так озлоблены? Это только часть маленькая.
1: Ну вот это уже вопрос, кстати говоря, к образованию, наверное, учить детей критически мыслить и анализировать. Вот мне что это тоже понравилось, почему мне, говорю, про корпоративный сектор очень много с таким
0: приоритетом,
1: потому что я многому научилась там. Я научилась быть там не столько вот быть, как принимать разные мнения, не быть однобокой. То есть мир, он не черно-белый, как многих учат, вот хороший, плохой человек. Нет, человек хороший или плохой в зависимости от ситуации. Вы помните, да, что у Льва Толстого было, у него, по-моему, это «Война и мир» роман был, где он говорит... Люди пестрые.
0: Угу.
1: То есть он имеет в виду, что люди не бывают хорошими, плохими. Они очень разные. И что внутри у человека происходит, вот наша как раз-таки задача. И вообще даже вот я очень много, честно говоря, воспитала этих стажеров. Я вот этим очень сильно горжусь. Это тоже такая моя история, которую я люблю. Ко мне приходят стажеры, и вот из 10 человек остаются 3-4, знаете, бриллиантика. Которые трудятся, делают, спрашивают. Я так их люблю, я их так поддерживаю.
0: Это очень хороший
1: результат. Ну да, я так приукрашиваю, конечно. Где-то хорошо, из 8 бы осталось там. Нет, ну у меня хороший
0: Давайте
1: был
0: опыт. Возьмем из 20 возьмем 2.
1: Ну да, это мне, видимо, так повезло, что вот в той серии, да, в той плеяде мне попались. А вообще, в целом, да, приходят вот на стажировку, 2 недели отходили, бумажку подписали, ушли. Один человек останется, я уже радуюсь. И вот со мной эти стажеры идут, развиваются. Сейчас многие из них, знаете, директора отдела маркетинга, пиара в очень таких ведущих, серьезных брендах. Я так этому радуюсь. И вот эти вот бриллиантики, которые приходят, я такую ответственность на себя беру, понимаю, что я на них влияю. Соответственно, я должна себя вести так, чтобы у этих людей не осталось сомнений или каких-то двойного понимания, что здесь принципиально правильно, а что нет. И я вот когда беру на себя такую ответственность, я уже стараюсь, знаете, эту принципиальность соблюдать. В то же время как бы быть таким наставником и в то же время показывать что свой личный пример. Говорят же, вот психологи говорят, вы не воспитываете детей, вы себя воспитываете. Я со своими детьми воспитывала себя. Если честно, я вообще была другим человеком. Более узко мыслила, может быть, более была таким... Вот как вы говорите, что вы меняетесь в своем педагогическом опыте, так же и тоже я с ними, я прям благодарна материнскому опыту. Потому что дети тебя мотивируют, но все-таки ты... У тебя там мотивация какая-то от природы. Тебе не нужна дополнительная мотивация. Ты сам становишься лучше, понимаешь, что ты влияешь на детей. И я сама с ними менялась. Конечно, я делала ошибки. Я же человек живой. Я делала ошибки. Что-то я там неправильно, может быть, делала. Но я вместе с ними росла, менялась. И мне так нравится, что я сейчас с детьми обсуждаю.
0: Так и отзывается у меня все, что вы говорите, потому да. что я совсем недавно...
1: Вы сейчас с детьми вот обсуждаете все проблемы какие-то?
0: Абсолютно. Да. И недавно было так, что ну, какую-то нашу проблему производственную я... У меня же сын школы управляет, оперативное управление его всегда. Я только сверху так поглядываю. Да. И что-то я вот так напряженная, даже где-то на повышенных, как будто, чтобы... Что такое повышенный тон? Когда ты хочешь быстрее объяснить...
1: Или доказать позиции, что-то, да? Что-то, да. Ты думаешь, потому, что люди не понимают. Хочешь. Да, оскорбить
0: и на
1: кого-то.
0: Это он, вместо того, чтобы так же отвечать, он паузу делает и говорит, мам, я понимаю твои переживания, но вот потому что вот так и вот так, вот так и объяснил мне. Потому что
1: это
0: я...
1: Алихан, ваш сын?
0: Нет, младший, который. А-а-а. Младший у меня. Здесь старший в Астане школу
1: да,
0: ведет.
1: Да, да, я же со старшим вашим столкнулась в биогруппе. Очень интеллигентный парень, да, очень толковый, очень приятный в общении, да, тоже.
0: Ой, так вообще, это когда проговорят про детей, прям таешь.
1: Да, я вообще, я же не знала, что это ваш сын. Мы работали целый год бок о бок, но он там в другом подразделении, но тем не менее мы часто встречались. И когда я узнала, что это ваш сын, ну я вообще, я так, ну, была рада, потому что чудесный, да, парень, даже вот как, вообще специалист, во-первых, очень хороший, во-вторых, как он оперировал, как он выступал, как он презентировал.
0: Он с этим Полом Эйкерсом прям вообще.
1: Полом Эйкерсом, он же постоянно к нам приезжал, такой консультант пиэй-групп, который кайдзен внедрял.
0: Да.
1: И как он был увлечен работой, как он других вот увлекал, пытался увлечь, да, ну вот как он все это делал. И когда я узнала, что ваш сын, я такая думаю, ну да,
0: понятно.
1: Я не удивилась. Потому что реально такой собранный, дисциплинированный, знаете, в коммуникациях, интеллигентный человек, потому что у нас там строительство было, знаете, всякое бывало. И крики, и шум, и нецензурная лексика.
0: Ну вот он сейчас школой занимается.
1: Это он школой занимается.
0: В Астане школу. Он сам свою какую-то новый тип школы связан. С, ну, с его опытом знания школы. Mm-hmm. Потому что у него двое маленьких детей, вот они, он их и учит. В свое время я также школу начинала, что я не хотела отдавать любую школу.
1: Вот дети окончили вашу школу, да?
0: Да.
1: А, супер.
0: Оба. Они закончили. Каухарочка, мы с вами так чудесно разговариваем.
1: И не заметили, что это время прошло,
0: как,
1: да?
0: Как Kitchen Talk, как это выглядит?
1: Kitchen Talks, да, когда кухонный разговор.
0: У нас с вами уже начался он, так что да, начался.
1: Да.
0: Тогда... Я даже, знаете, я всегда в передаче заканчиваю тем, что прошу сказать что-то необыкновенное. А мне кажется, вы все, что говорили, все так необыкновенно. Это все, знаете, ваш опыт уже и колумниста, и пиар-специалиста. Вы просто насыщены, напитаны всем то, что сейчас людям важно, и все время это произносите. Несмотря на то, что, знаете, вот моя мама так говорила: Бог дает человеку только одно: либо ум, либо красоту, либо характер. В вашем случае, мне кажется, Бог вам отсыпал по полной. Поэтому, ну, все равно сейчас обратитесь.
1: Бабушкой с мамой.
0: Ой, мы же все производные.
1: Вы знаете, что хочу сказать? Я вот сейчас активно радиослушателям также... Да, уважаемые радиослушатели, спасибо, во-первых, что вы уделили время свое драгоценное, послушав наш разговор.
0: Многие вынуждены... слушают, потому что это в 7 часов вечера, когда пробки. Хотят, не хотят, но спасибо, что включили эту кнопку.
1: Да, спасибо, что вы включили именно эту кнопку. Кстати говоря, я когда сажусь в такси, я всегда прошу, у вас есть радиоклассика? Могли бы вы включить? И слушаю классическую музыку, когда еду, потому что она вечером, едешь с работы, успокаивает, тебя гармонизирует. Кстати, это научно доказано. Ставьте своим маленьким детям Вольфганга Амадея Моцарта. Говорят, что он повышает интеллект детям. Я, кстати, ставила в роддоме детям Моцарта все время, когда они спали. Да. И вы знаете, я что хочу вам сказать. Всегда есть в жизни много, можем много найти отговорок всему, но всегда есть у вас выбор. И вот всегда подумайте перед тем, как что-то сделать, как-то поступить, там, с кем-то разорвать отношения и так далее. Все-таки, что выбор за вами. И я всегда у себя пишу в сторис в Инстаграме: пожалуйста, будьте на светлой стороне. Каждый голос имеет значение, каждый ваше слово и поступок, оно имеет значение, оно как-то сублимируется, не знаю, какую-то в общую картину, и вот критическая масса, она зависит от каждого из нас с вами. И, пожалуйста, не забывайте об этом, что ваш голос имеет значение, и всегда отдавайте его светлому светлому, хорошему.
0: Такое ощущение, что у нас предвыборная кампания, и сейчас мы призываем людей голосовать.
1: Да, если вдруг у нас будет кандидат, женщина, президенты, пожалуйста, голосуйте за нее. Я не знаю, когда мы до этого доживем. Спасибо вам огромное, Женя,
0: за приглашение.
1: Такое чудесное.
0: Не знаю, как слушателям, но мы такое удовольствие друг от друга получили. Уверена, что, надеюсь, что это так же с нашими радиослушателями.
1: Спасибо.
2: Это было так красиво.
3: Это будет площадка для тебя, талантливых.
4: Культурная мозаика с Женей Аубакировой.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жанияу Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.